0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка.Банк».
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
12: ООО РББ Украина 124-770-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. .банк.
17: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com. 18+.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Только знаешь про летать.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Столица полдень. Колоссальный и традиционный Лав-Радио привет всем, кто проводит эту субботу на одной волне с нами. В первые 20 здесь будут Дэвид Гетта и Биби Рекса, Крейг Дэвид, на старте Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Лав-Радио.

0: Фаузе Unethical. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и продолжим этот час вместе с самыми разнообразными саундтреками твоей любви. Вот кого слышу ближе к финалу. Трой Сиван, Rush. Посередине часа премьера Let Me Forget You, Warren I. Lauren. И после небольшой паузы Cat's Eye, Animal. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

радио. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: позиционирующая себя как целое музыкальное государство. Это Kyrgyzstan in Mind, If I Stay, только что в эфире Love Radio. Ну и до конца часа здесь прозвучат вот такие имена. Айова, маршрутка из музыкального прошлого раза, и Bruno Mars, Апатея и Трой Сиван, Rush, сразу после короткой паузы. Ну и следующие 60 минут полностью посвятим главным премьерам уходящей недели в специальном проекте Fresh Time.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устройство.
13: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.

0: столица 13:00. Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. Впереди обзор новинок уходящей недели в специальном проекте Fresh Time. Ты слушаешь Love Radio. Меня зовут Максим Абдулин. Оставайся с нами, мы начинаем.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Итак, в час дня по столичному времени я снова приветствую каждого, кто по традиции настроен на знакомство с главными премьерами недели. Ближайшие 60 минут полностью посвятим прослушиванию свежих релизов, абсолютных хитов недавнего времени и вирусных треков из соцсетей. Впереди ждут обновления от Лирика, Тимы Белорусских, Майли Сайрус, Софи Такер и One Republic. Еще три постоянные рубрики Евросаунд, Стартап и на репите, в которых тоже кратко представлю новое и не только. Ну а начнем этот час премьеры Patient Zero от Taylor Swift. Новинка примечательна тем, что к ней вышел клип, который больше похож на фильм, чем на музыкальный ролик. И главные роли в нем исполнили звезда франшизы 50 оттенков серого Дакота Джонсон и Колин Фаррелл. Полную версию клипа покажут уже завтра на церемонии вручения премии MTV Media Music Awards. Пока что в сети есть тизер, длится он 13 секунд и, надо сказать, выглядит довольно мрачно. Patient Zero от Taylor Swift на старте этого часа. Это Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры недели.
1: Fresh Time.

музыкали в радио среди Джей Зоя с новинкой Hold the Horizon в числе премьер этой недели в проекте Fresh Time. Далее здесь новинка от Юлианы Карауловой «Москва-река» на уже ставшую привычной тему личных границ и эмоций, которые со временем превращаются в опыт. Еще впереди совместная новинка «Цунами» Софи Такер и One Republic, другие свежие релизы и рубрика «Евросаунд». Здесь в эфире Love Radio. Fresh Time.

немецкий музыкальный проект Blond и Rom Nothing Lasts Forever. Только что в эфире Love Radio. Скоро продолжим знакомиться с другими новинками этой недели в рамках фрештайма. А пока что откроем первую постоянную рубрику Евросаунд с тремя разножанровыми зарубежными премьерами. На старте рубрики сегодня сингл Husband британской группы Blossoms, который вошел в официальный саундтрек игры EA Sports FK

очереди уже четвертый в этом году сингл австралийской певицы Tones and I, которую мы знаем с 2019 года по треку Dance Monkey. Ее свежая работа называется Mercy.

завершит рубрику «Single Small Town» из грядущего третьего студийного альбома американского артиста Доминика Файка. Пластинка под названием «How to Quit Smoking» выйдет 9 октября.

Topic. Немецкий диджей и продюсер в компании с артистом Carte Blanche. Это их совместка Lucky Ones. Только что в эфире Love Radio. Здесь же час новинок недели пополнит премьера этой пятницы в округе Тима Белорусских. И сразу после откроем вторую постоянную рубрику «Стартап» с новинками от русскоязычных фрешменов. Fresh Time.

Секретный гость минувшего февраля Биглав Шоу 2026. Тима Белорусских с премьерой в округе. Только что в эфире Love Radio. Впереди у нас постоянная рубрика «Стартап». В ней мы делимся премьерами от русскоязычных фрешманов, на которых обращаем внимание каждую неделю. И на старте рубрики сегодня артистка под сценическим именем Томская. Себя в соцсетях называет электронной поп-артисткой с сильной визуальной харизмой, сценической притягательностью и глубоким чувственным ядром.

0: Трэш Тайм в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся сразу после небольшой паузы.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Some Kind of High — это совместный сингл шведского дуэта Naked и американской инди-рок группы Portugal The Man. Для артистов это уже вторая коллаборация на счету. Далее в проекте Fresh Time премьера «Без тебя» от Лирика. Чуть раньше трек 2010 года, но снова вернувшийся в мировые чарты спустя 16 лет, в частности в Spotify на 7-ю строчку. Это Кэти Перри, The One That Got Away, и уже скоро третья финальная рубрика на репите с вирусными треками из социальных сетей. Fresh Time.

Лирик с премьерой «Без тебя» только что в эфире Love Radio. Здесь же в проекте Fresh Time. Впереди еще есть пара премьер, которые оставили на финал этих 60 минут. А пока что откроем третью и финальную на сегодня рубрику «На репите». В ней я кратко расскажу и покажу треки, которые популярны в соцсетях. В ленте рекомендаций на этой неделе трек «Iris» группы из штатов Goo Goo Dolls, основанный в далеких 80-х.

0: Крышная в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящую неделю. Вернемся после небольшой паузы.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России. Значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
3: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Сэм Фелти Эздис, Need That Love, подводит к финалу этого часа. Точку в нем поставит Леон Бриджес, Watch You Dance. Это были все главные примеры этой недели. В следующую субботу вернемся с обновленной порцией новинок, как всегда в 13.00 по московскому времени в проекте Fresh Time. Меня зовут Максим Абдулин, я не прощаюсь, до встречи в новом часе здесь в эфире Love Radio. Fresh Time.

2 часа дня в столице. Басты, моя Мишель, Гарри Стайлс, Медуза, Джеймс Картер и с многими другими артистами проведем ближайшие 20 минут этого часа на старте Kima Sounds Rise Low. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого услышим в следующие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Мэйсики, Маршал Джефферсон, Life is Simple.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Чуть раньше тема белорусских, мысли. И уже после небольшой паузы, Tambor City, Self Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: учился в музыкальной школе по классу скрипки и фортепиано, уже в 14 лет продавал свои первые треки и участвовал в четвертом сезоне шоу «Голос». Это лирик аутентичная, только что в эфире Love Radio. Ну, а я напомню, что сегодня в 20.00 по московскому времени стартует фирменный микс диджея Лайта «Big Love Dance». Это порция тонизирующих, ностальгических и свежих танцевальных хитов, которые будут задавать и поддерживать настроение в вечер выходного дня. Не пропусти «Big Love Dance» сегодня в 20.00 по Москве в эфире Love Radio. Ну, а продолжим этот час с оригинальными хитами. Впереди Кеша TikTok, Тима Белорусских мыслей и Fastboy Music Sounds сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Nobody Stopped, The Sound of Silence. Над ремиксом постарался австралийский музыкант Cyril. Далее в эфире Love Radio один из главных хитов 2025-го. Life is Simple, Move Your Body. Мэйзик и Маршал Джефферсон. Чуть раньше Нюша, Цунами, На волне ностальгии. И Сабрина Карпентер, Taste. Сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

столице 15.00. Большой привет всем, кто проводит эту субботу на одной волне с нами. В первые 20 минут этого часа будут Хьюги Ля Йова, Рэй Рудиментал. На старте часа AV Meet Me in the Dark. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Зиверт и Зиверт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Самыми разнообразными хитами проведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к середине Rehab и на I'll Be Waiting. Немного раньше Cat's Eye, Animal. The Bounce Magnetic после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

Lost Frequencies и Callum Scott только что в эфире Love Radio. Тем временем в сети предупреждают нас с вами о новом астрономическом явлении. Сегодня наступит первое осеннее полнолуние, так называемая урожайная луна. И если вы верите в то, что луна, да, как космический объект, непосредственно способен влиять на нас с вами, тогда эта информация для вас. В общем, нас предупреждают, что в этот период связан с подведением итогов, повышенной чувствительностью и осторожным принятием серьезных решений. Не исключена сегодня бессонница, тревожные мысли. В общем, настоятельно советуют астрологи и астрономы. Возможно, тоже важно прислушаться к себе и взять паузу и качественно отдохнуть. Ну и, конечно, оставаться на волне 106.6, где самые главные хиты и не только саундтреки твоей любви. Впереди у нас Афилис Бэкстер, Murder on the Dance Floor, Мэри Гуэл, СП, Искра и Cat's Eye Animal сразу после короткой паузы.

0: Артистка, обладающая завидной продуктивностью, Инна и голландский электронщик Rehab, I'll Be Waiting. Только что в эфире Love Radio. Здесь же будут скоро Maroon 5, подарившие нам новый сингл в минувшем мае, и большое количество суперхитов, в числе которых This Love из 2002-го под занавес этого часа. Ну и в новом еще больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. .банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
14: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

16:00 в столице. И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. Новые 60 минут проведем с большим музыкальным разнообразием. На старте часа Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: Дез, мультижанровый артист, диджей и музыкальный продюсер из Турции, за плечами которого 5 платиновых сертификаций. Возможно, вы их не видите, но они есть. Еще здесь Амригюль, Алексайн, A Million on My Soul, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу, кого еще услышим в следующие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу этого часа Леони Имран в The Weeknd. Еще в ближайшие 40 премьера спектакль «By India».
2: Спектакль Джузеппе, вся любовь как пепел, ты не любишь...
0: И там же недалеко Тедди Свимс, «Мистер Новый Дол». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Ed Sheeran Perfect говорит сам за себя. Идеальный трек для важных и романтичных событий, которые захочется вспоминать. Ну а еще больше музыки для твоих моментов ты найдешь на сайте loveradio.ru. Love Power, Chill Out, R&B, золотые хиты и многие другие в специальной вкладке. Далее в этом же часе отметится By India спектакль, Вната Кинелли, Back to Me, Teddy Swims, Mr. Новый Дол. После небольшой паузы и еще больше 100% хитов.
1: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: этого достаточно.
1: Следом за Шаде новый сольный трек «By India» «Спектакль». Только что в эфире Лав-Радио, где самыми разнообразными хитами скрасим финальные минуты этого часа. Впереди флешбеки с того времени, когда в речи использовали слово «гламур», «Бандерас», «Манхэттен». Раньше появится Леони Имнон, «The Weeknd» и бесконечно меняющийся «Токио Хотел», «How to Love» сразу после небольшой паузы.
2: Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступно 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

Полиция 17.00. Продолжим мы и в новом часе снабжать твои динамики большим количеством стопроцентных и разнообразных хитов. На старте этого часа Шакира и Бёрнабой «Дай-дай». Ты слушаешь Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Всем хорошего дня и огромный привет.

0: Флор Шаймза, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд, «Силуэт». Посередине часа премьера «Красота» от Звонкова. И после небольшой паузы «Let Me Forget You» Уоррена и Лорен. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

Никто не принимает советы, но все принимают деньги. Стало быть, деньги лучше советов. Money, money, Roxanne Diamonds, Strange Fruit Music. Только что в эфире Love Radio. Здесь же напомню, что еще больше разнообразной музыки ты найдешь на сайте loveradio.ru в разделе с онлайн-плейлистами Love Power, Love Dance, K-pop, chill, русские хиты и многие другие там же. Ну а в этом часе, после небольшой паузы, Ларин, Тату, Звонки, Красота, Kima Sounds, Rise Low. Совсем скоро.

0: Один из официальных саундтреков к чемпионату мира по футболу этого года. Ava Max и Bia Energy только что в эфире Love Radio. В таком же энергичном духе будем приближаться к финалу этого часа. Под занавес отметится NSYNC, It's Gonna Be Me, Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт. После небольшой паузы и еще больше самых разнообразных хитов в новом часе.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: доступно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

6 вечера в столице. Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. В первые 20 будут Ольга Серябкина, Адам Ламберт, Анна Асти. На старте Fastboy Music Sounds. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: премьера «Слава» от Ольги Серябкиной. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые отметятся в ближайшие 40 минут. И по ценам с этого часа. Миша Миллер и Алекс Вилея. Бам-бам. За экватором часа новинка «Москва-река» Юлианна Караулова. И после короткой паузы AV Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Coldplay и Sky Full of Stars. Только что в эфире Love Radio. Ну, а большая звездная прогулка по двадцатке мест чарта Big Love 20 будет уже завтра с 13 до 15 часов по московскому времени. Повторим актуальные итоги этой недели для всех, кто пропустил в пятницу. Также познакомим вас и с главными премьерами минувшей пятницы и напомним о тех треках, которые заняли первые 5 строчек в музыкальных стримингах Apple Music, Shazam, Яндекс.Музыки и Spotify. Ну и далее у нас в ближайшие минуты Зара Ларсон, Lush Life, Юлиана Караулова с премьерой «Москва, река» и диджей Годжи Джейсон Дерула «Мичиго» после короткой паузы.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: пришедший к нам из соцсетей когда-то вирусный трек. И казалось, что был этот совсем недавно. Бам-бам, Миша Миллер и Алекс Вилли только что в эфире Love Radio. Ну а вот кого услышим до конца этого часа. Визитная карточка команды Gorillaz, Feel Good. Из нулевых появится под занавес часа. Чуть раньше не лет, Алик Майами, Леша Свик, Громче города. Сразу после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: 0+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

Столица 19.00. Джоэл Кори, Клава Кока, Фэсбой, Клин Бэндит. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Cat's Eye Animal. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего вечера и большой привет.

0: Уиспер, Джоу Кёри в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Большое количество разнообразных хитов ты услышишь в следующие 40 минут этого часа. И вот с какими именно проведем остаток. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre за экватором. Немного раньше Deep and Fushi. И уже скоро после короткой паузы Temper Series Self-Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Спасибо, Flo Rida, Good Feeling, за небольшое путешествие в 2010-е. Далее танцевально будем завершать эти 60 минут. Впереди еще один флешбэк из музыкального прошлого. Леди Гага, Bad Romance из 10-х, из тех же 10-х. Люси Чеботина, Забывшего чуть раньше. И Мартин Йенсен, Эмир Ван Дэй, Can't Come to the Phone уже после короткой паузы. Ну а с 20 часов до 22 по Москве не пропустите бодрый заряд главных танцевальных хитов в большом машапе Пикси, Big Love Dance, DJ Light. Меня зовут Максим Абдулов. Дулин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами и люби музыку так, как это делаем мы.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.

0: Москве 8 вечера.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

студия «Час ночи». Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob. ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: реклама. Меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.